0: радио Infinity.
1: Песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела.

мелом чертить на асфальте мокром круги и пытаться просто забыть все то, что

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе», которая и послужила толчком к созданию праздника. Через 2 года он обрел популярность и в других странах. Как считают ученые, настоящая блондинка – явление редкое, и по их подсчетам уже в самом ближайшем времени блондинки окончательно исчезнут с лица земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. Сегодня во Всемирный день блондинок в ряде стран проходят парады блондинок, конкурсы среди них с награждением лучших представительниц светловолосых красавиц.
2: 31 мая – это день рождения велоспорта. Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать именно этот день, 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров. Победителем гонки стал англичанин Джеймс Мор. Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса, их еще называли высокими, а до изобретения пневматической шины оставалось чуть больше 15 лет. Однако соревнования настолько пришлись по вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 километров, в которых триумфально финишировал опять же Джеймс Мур. В гонках участвовали даже 2 женщины. В России первое велосипедное соревнование состоялось 24 июля 1883 года на Московском ипподроме. С тех пор прошло более 100 лет. Спортсмены разделились на профессионалов и любителей. Давно уже установлено несколько мировых рекордов. Велосипеды оснащены всевозможными устройствами и приобрели способность выделывать различные трюки. Но интерес к велосипеду и данному виду спорта нисколько не уменьшился. Сегодня самой престижной велосипедной гонкой, куда стремится попасть любой спортсмен, считается Тур де Франс, которая проводится с 1903 года.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Радио Инфинити.
1: Время загадывать желание.
2: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается.
1: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
2: Марк Цукерберг.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: всех знаков это очень ровный и благоприятный для отдыха день, в ходе которого не возникнет каких-либо неприятностей. Сегодня можно вызвать родственников на откровенный разговор и попытаться заручиться их поддержкой в каком-то важном вопросе.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня не будут жертвовать личными интересами ради спокойствия родственников. Вы все-таки отправитесь в запланированную поездку, прекрасно отдавая себе отчет, что это станет поводом для очередного скандала.
0: Тельцам придется решать проблемы кого-то из давних приятелей. Вы согласитесь стать посредником между своим другом и той особой, чей интерес он сам не может завоевать, вопреки своим многочисленным усилиям.
2: Близнецы сегодня откажутся принимать к сведению советы, полученные от посторонних. Вы посчитаете верхом бестактности со стороны этих людей что-либо вам рекомендовать, при том условии, что их личная жизнь далеко не идеальна.
0: Раки сегодня откажутся от выполнения своих привычных домашних обязанностей. Вместо этой рутины вы отправитесь отдыхать, а вечером за считанные часы наведете порядок в личных вещах и в своем гардеробе.
2: Львам в этот день суждено обрести единомышленника. Ваш случайный собеседник, с которым вы познакомитесь в социальных сетях, окажется очень интересной особой, которая, как и вы, имеет нестандартное отношение к жизни.
0: Девы сегодня примут судьбоносное решение относительно семейного будущего. Твердо определив для себя, что переезд на новое место жительства – это взвешенный и оправданный шаг, вы попытаетесь донести свое личное мнение до близких родственников.
2: Весы замкнутся в мире своих внутренних переживаний. Вы будете размышлять о личных проблемах и о неудачах в делах. К вечеру вы сделаете следующий вывод. Все далеко не так плохо, как вы сами себе придумали.
0: Скорпионам сегодня рекомендуется сосредоточиться на привычных делах. Не пытайтесь начать делать ремонт или заниматься строительством на приусадебном участке, так как на эти утомительные мероприятия у вас не хватит внутреннего запала.
2: Стрельцы сегодня будут полны свежих идей. Однако, пытаясь навязать близким родственникам все свои суперпланы, вы рискуете нарваться на непонимание, осуждение, критику или на прочие проявления негатива.
0: Козероги в этот день будут с большой неохотой отвечать на все поступающие телефонные звонки. Вплоть до позднего вечера у вас не появится желание общаться, а потому вы закроетесь дома, отключив все средства коммуникации.
2: Водолеям сегодня удастся найти общий язык со своим ближайшим соседом. Как выяснится, вы и этот человек совершенно напрасно друг друга старательно избегали, ведь между вами существует множество тем для интересной беседы.
0: Рыбы сегодня не смогут приступить к текущим делам. Без веских на то оснований вы начнете очень пессимистично смотреть на мир, а затем полностью уйдете в свои внутренние переживания, махнув рукой на происходящее.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 31 мая ожидается переменная облачность. Утром и во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ветер северо-восточный слабый, давление 738 миллиметров будет расти. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 16 минут, заход в 21:12, долгота дня 16 часов и 56 минут. В понедельник, 1 июня, облачная погода, без осадков, ночью плюс 7-9, днем 18-20, во вторник днем до плюс 21 и также без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Птиц Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Инфинити.

музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: радио Infinity.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В этот день специалисты в области онкологии и наркологии предложили всем любителям дыма отказаться на сутки от вредной привычки, чтобы защитить нынешнее и будущее поколения от разрушительных последствий для здоровья. Идея врачей получила широкую поддержку. Ее поддержали в средствах массовой информации. Лозунг Всемирного дня без табака в 2017 году «Табак – угроза для развития». Ну а кроме того, сегодня отмечают свой праздник натуральные блондинки – Всемирный день блондинок. Натуральные светлые волосы – явление на сегодняшний день редкое. К такому выводу пришли ученые, по подсчетам которых через 150-200 лет блондины и вовсе исчезнут с лица Земли.

0: Брянской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье, 31 мая, ожидается переменная облачность. Утром и во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ветер северо-восточный слабый, давление 738 миллиметров, будет расти. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 16 минут, заход в 21:12, долгота дня 16 часов и 56 минут. В понедельник, 1 июня, облачная погода, без осадков, ночью плюс 7-9, днем 18-20, во вторник днем до плюс 21 и также без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8 910 722 18 45. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: слушает.
1: Весна на любимом радио. Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
2: Майкл Левин.
3: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Муж, нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
8: Я же говорила, ремонт надо делать.
9: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
10: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
11: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Для всех знаков это очень ровный и благоприятный для отдыха день, в ходе которого не возникнет каких-либо неприятностей. Сегодня можно вызвать родственников на откровенный разговор и попытаться заручиться их поддержкой в каком-то важном вопросе.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня не будут жертвовать личными интересами ради спокойствия родственников. Вы все-таки отправитесь в запланированную поездку, прекрасно отдавая себе отчет, что это станет поводом для очередного скандала.
0: Тельцам придется решать проблемы кого-то из давних приятелей. Вы согласитесь стать посредником между своим другом и той особой, чей интерес он сам не может завоевать вопреки своим многочисленным усилиям.
2: Близнецы сегодня откажутся принимать к сведению советы, полученные от посторонних. Вы посчитаете верхом бестактности со стороны этих людей что-либо вам рекомендовать, при том условии, что их личная жизнь далеко не идеальна.
0: Раки сегодня откажутся от выполнения своих привычных домашних обязанностей. Вместо этой рутины вы отправитесь отдыхать, а вечером за считанные часы наведете порядок в личных вещах и в своем гардеробе.
2: Львам в этот день суждено обрести единомышленника. Ваш случайный собеседник, с которым вы познакомитесь в социальных сетях, окажется очень интересной особой, которая, как и вы, имеет нестандартное отношение к жизни.
0: Девы сегодня примут судьбоносное решение относительно семейного будущего. Твердо определив для себя, что переезд на новое место жительства – это взвешенный и оправданный шаг, вы попытаетесь донести свое личное мнение до близких родственников.
2: Весы замкнутся в мире своих внутренних переживаний. Вы будете размышлять о личных проблемах и о неудачах в делах. К вечеру вы сделаете следующий вывод. Все далеко не так плохо, как вы сами себе придумали.
0: Скорпионам сегодня рекомендуется сосредоточиться на привычных делах. Не пытайтесь начать делать ремонт или заниматься строительством на приусадебном участке, так как на эти утомительные мероприятия у вас не хватит внутреннего запала.
2: Стрельцы сегодня будут полны свежих идей. Однако, пытаясь навязать близким родственникам все свои суперпланы, вы рискуете нарваться на непонимание, осуждение, критику или на прочие проявления негатива.
0: Козероги в этот день будут с большой неохотой отвечать на все поступающие телефонные звонки. Вплоть до позднего вечера у вас не появится желание общаться, а потому вы закроетесь дома, отключив все средства коммуникации.
2: Водолеям сегодня удастся найти общий язык со своим ближайшим соседом. Как выяснится, вы и этот человек совершенно напрасно друг друга старательно избегали, ведь между вами существует множество тем для интересной беседы.
0: Рыбы сегодня не смогут приступить к текущим делам. Без веских на то оснований вы начнете очень пессимистично смотреть на мир, а затем полностью уйдете в свои внутренние переживания, махнув рукой на происходящее.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо трех отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: видеоролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Туристическое агентство «Турцентр», город Сафоново.

0: 510-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
0: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: В Будапеште Пушкаш-арена вратарь ПСЖ Матвей Сафонов теперь запомнит на всю жизнь. Пари Сен-Жермен второй сезон подряд выиграл Лигу чемпионов, а Сафонов стал первым из россиян, кому удавалось дважды побеждать в главном клубном европейском футбольном турнире. ПСЖ с Арсеналом сыграли 1-1, причем парижане первыми пропустили. В серии после матчевых пенальти Сафонов дважды вынудил игроков английской команды ошибиться. После серии 11-метровых 4-3 победа ПСЖ. В Екатеринбурге Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации в полутяжелом весе, победив обязательного претендента Международной боксерской федерации немца Михаэля Эйферта единогласным решением судей. Уже в первом раунде Эйферт оказался в нокдауне. Теперь на счету 35-летнего Бивола 25 побед, 12 нокаутом и одно поражение. В Болгарии на чемпионате Европы по художественной гимнастике российские спортсменки заняли второе место в групповом многоборе, а первое место в этом виде программы у представительниц Испании. Третьими стали израильтянки. Также российские гимнастки заняли третье место в командном турнире. На открытом чемпионате Франции по теннису в женском одиночном разряде есть примечательные события. Не так давно сменившая спортивное гражданство Анастасия Потапова, выступающая теперь за Австрию, обыграла действующую чемпионку Ролан Гаррос, американку Коко Гауф в трех сетах. Вышли в 1/8 финала также Диана Шнайдер, взявшая верх над украинкой Александрой Олейниковой в двух сетах, и еще одна россиянка Анна Калинская. В трех партиях она выиграла у Камилы Осарио из Колумбии. На чемпионате России по футзалу все идет к тому, что футболисты Ухты второй год подряд выигрывают золотые медали. Во всяком случае, со стороны клуба Тюмень не видно достойного сопротивления в финальной серии до 4 побед. Ухта ведет уже 2-0, победив на этот раз 5-1. Следующий матч 3 июня в Тюмени. В Казани состоялся своеобразный матч-реванш между регбистами клуба «Стрела Ак-Барс» и московским «Динамо». Не так давно динамовцы выиграли суперкубок, обыграв казанцев как действующих чемпионов. В этот раз уже в рамках чемпионата страны «Стрела Ак-Барс», уступая после первой половины встречи, выиграла 37-18, но москвичи пока после четырех туров сохраняют первую строчку в турнирной таблице. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В этот день специалисты в области онкологии и наркологии предложили всем любителям дыма отказаться на сутки от вредной привычки, чтобы защитить нынешнее и будущее поколения от разрушительных последствий для здоровья. Идея врачей получила широкую поддержку. Ее поддержали в средствах массовой информации. Лозунг Всемирного дня без табака в 2017 году «Табак – угроза для развития». Ну а кроме того, сегодня отмечают свой праздник натуральные блондинки – Всемирный день блондинок. Натуральные светлые волосы – явление на сегодняшний день редкое. К такому выводу пришли ученые, по подсчетам которых через 150-200 лет блондины и вовсе исчезнут с лица Земли.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай же. Давай поженимся.
0: Помни, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук, сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик, мое счастье.
0: Ты мое сердце.

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент» 8-908-288-88-01.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: А в этот день события, ставшие историей. 31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе», которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрел популярность и в других странах. Как считают ученые, настоящая блондинка – явление редкое, и по их подсчетам уже в самом ближайшем времени блондинки окончательно исчезнут с лица земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. Сегодня во Всемирный день блондинок в ряде стран проходят парады блондинок, конкурсы среди них с награждением лучших представительниц светловолосых красавиц.
8: 31 мая – это день рождения велоспорта. Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать именно этот день, 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров. Победителем гонки стал англичанин Джеймс Мур. Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса, их еще называли высокими, а до изобретения пневматической шины оставалось чуть больше 15 лет. Однако соревнования настолько пришлись по вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 километров, в которых триумфально финишировал опять же Джеймс Мур. В гонках участвовали даже две женщины. В России первое велосипедное соревнование состоялось 24 июля 1883 года на Московском ипподроме. С тех пор прошло более 100 лет. Спортсмены разделились на профессионалов и любителей. Давно уже установлено несколько мировых рекордов. Велосипеды оснащены всевозможными устройствами и приобрели способность выделывать различные трюки. Но интерес к велосипеду и данному виду спорта нисколько не уменьшился. Сегодня самой престижной велосипедной гонкой, куда стремится попасть любой спортсмен, считается Тур де Франс, которая проводится с 1903 года.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: Радиостанция «Инфинити».

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.

0: всех знаков это очень ровный и благоприятный для отдыха день, в ходе которого не возникнет каких-либо неприятностей. Сегодня можно вызвать родственников на откровенный разговор и попытаться заручиться их поддержкой в каком-то важном вопросе.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня не будут жертвовать личными интересами ради спокойствия родственников. Вы все-таки отправитесь в запланированную поездку, прекрасно отдавая себе отчет, что это станет поводом для очередного скандала.
0: Тельцам придется решать проблемы кого-то из давних приятелей. Вы согласитесь стать посредником между своим другом и той особой, чей интерес он сам не может завоевать, вопреки своим многочисленным усилиям.
2: Близнецы сегодня откажутся принимать к сведению советы, полученные от посторонних. Вы посчитаете верхом бестактности со стороны этих людей что-либо вам рекомендовать, при том условии, что их личная жизнь далеко не идеальна.
0: Раки сегодня откажутся от выполнения своих привычных домашних обязанностей. Вместо этой рутины вы отправитесь отдыхать, а вечером за считанные часы наведете порядок в личных вещах и в своем гардеробе.
2: Львам в этот день суждено обрести единомышленника. Ваш случайный собеседник, с которым вы познакомитесь в социальных сетях, окажется очень интересной особой, которая, как и вы, имеет нестандартное отношение к жизни.
0: Девы сегодня примут судьбоносное решение относительно семейного будущего. Твердо определив для себя, что переезд на новое место жительства – это взвешенный и оправданный шаг, вы попытаетесь донести свое личное мнение до близких родственников.
2: Весы замкнутся в мире своих внутренних переживаний. Вы будете размышлять о личных проблемах и о неудачах в делах. К вечеру вы сделаете следующий вывод. Все далеко не так плохо, как вы сами себе придумали.
0: Скорпионам сегодня рекомендуется сосредоточиться на привычных делах. Не пытайтесь начать делать ремонт или заниматься строительством на приусадебном участке, так как на эти утомительные мероприятия у вас не хватит внутреннего запала.
2: Стрельцы сегодня будут полны свежих идей. Однако, пытаясь навязать близким родственникам все свои суперпланы, вы рискуете нарваться на непонимание, осуждение, критику или на прочие проявления негатива.
0: Козероги в этот день будут с большой неохотой отвечать на все поступающие телефонные звонки. Вплоть до позднего вечера у вас не появится желания общаться, а потому вы закроетесь дома, отключив все средства коммуникации.
2: Водолеям сегодня удастся найти общий язык со своим ближайшим соседом. Как выяснится, вы и этот человек совершенно напрасно друг друга старательно избегали, ведь между вами существует множество тем для интересной беседы.
0: Рыбы сегодня не смогут приступить к текущим делам. Без веских на то оснований вы начнете очень пессимистично смотреть на мир, а затем полностью уйдете в свои внутренние переживания, махнув рукой на происходящее.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Пари Сен-Жермен второй сезон подряд выиграли Лигу чемпионов, но в отличие от предыдущего финала, где победа была безоговорочной, в этот раз французская команда первой пропустила, причем уже на 6-й минуте игры отличился Кай Хаверц, и только в середине второго тайма с пенальти Усман Дембеле счет сравнял, и дело дошло до 11-метровых, где парижане были точнее 4-3. Интересно, что в финальных матчах Лиги чемпионов 10 лет не было послематчевых пенальти. Ну а футбольные сборные уже завершают подготовку к чемпионату мира, который, кстати, стартует уже менее чем через 2 недели. Время летит быстро. Один из самых ярких дебютантов турнира, сборная острова Кюрасао, сыграла с шотландцами и проиграла 1-4. Правда, пришлось футболистам Кюрасао проводить с конца первого тайма матч в меньшинстве из-за прямой красной карточки. На чемпионате мира по хоккею знаменательное событие. Команда Швейцарии сыграет в финале 3-й год подряд. В предыдущие 2 раза эта сборная проигрывала в решающем матче, но не факт, что будет так на этот раз. В соперниках хоккеисты Финляндии, которые обыграли 4-2 канадцев, а Швейцария уверенно 6-0 победила норвежцев, которые и так прыгнули выше головы. Стал известен второй финалист Кубка Стэнли. Это Каролина Хэрри Кейнс, обыгравшая дома 6-1 Монреаль и выигравшая серию со счетом 4-1. 20 лет назад Каролина единственный раз выиграла заветный трофей, обыграв в решающей серии хоккеистов Эдмонтона, теперь в оппонентах Вегас, который побеждал в Кубке недавно, 3 года назад, в ближайшую среду первый финальный матч. На открытом чемпионате Франции по теннису в женском одиночном разряде сошла с дистанции прошлогодняя чемпионка турнира американка Коко Гауф, которая уступила в 3 партиях, представляющая Австрию, Анастасии Потаповой, а первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает идти к цели, победив без проблем в 2 сетах Дарью Касаткину, которая выступает за Австралию. Отметим и успех японки Наоми Осаки, которая взяла верх в 3 сетах над американкой Ивой Йович. Как раз Осака и Соболенко сыграют между собой в 1/8 финал. Тем временем футбольный Ливерпуль отправил в отставку главного тренера нидерландца Арне Слота, который работал в команде с мая 2024 года. Это были спортивные события, достойные вашего

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 6 июня Минск Большой театр. Осталось 8 мест. Самый красивый балет «Баядерка». Идеальное сочетание музыки, хореографии, экзотических образов, яркости, декорации, эмоциональности. Музыка живого оркестра пленит и унесет в мир сказки. До мероприятия прогуляемся по историческому центру Минска. Стоимость 8950 рублей вместе с билетом в бильетаже и трансфером. Забираем туриста из Верхнепровского, Сафоново, Ярцево, Смоленск. Из других городов по согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново.

0: любая реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-903-170-7070.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо 3 отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В этот день специалисты в области онкологии и наркологии предложили всем любителям дыма отказаться на сутки от вредной привычки, чтобы защитить нынешнее и будущее поколения от разрушительных последствий для здоровья. Идея врачей получила широкую поддержку. Ее поддержали в средствах массовой информации. Лозунг Всемирного дня без табака в 2017 году «Табак – угроза для развития». Ну а кроме того, сегодня отмечают свой праздник натуральные блондинки – Всемирный день блондинок. Натуральные светлые волосы – явление на сегодняшний день редкое. К такому выводу пришли ученые, по подсчетам которых через 150-200 лет блондины и вовсе исчезнут с лица Земли.

0: Челябинской области 12 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода, актриса и певица. И как всегда, в ближайший час я представляю вам главные хиты радио интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А еще я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв» с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Я была ведущей этого концерта и с удовольствием поделюсь с вами подробностями. А сегодняшнюю программу я хочу начать с премьеры своего нового трека «Дива», за который многие из вас отдали свои голоса в группе «Топ Хит ВК».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отсчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ Хит Лайф» 20 мая, а сегодня он добрался и до нашего хит-парада. Встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие герои – отличные артисты, авторы всенародных хитов, мои коллеги по ведению топ-хит-чарта, участники группы «Добро» Миша и Ваня Заситкевичи. В прошлом выпуске нашего хит-парада ребята запремьерили свой новый хит «Море». Привет! А сегодня трек уже стоит в ротации на сотни радиостанций и набрал больше 25 тысяч эфиров. Что ж, встречайте «Добро» и «Море, привет!» 14.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас в гостях еще один участник Топ-хит-лайф Саша Санта. Для того, как стать известным исполнителем и добраться до нашего хит-парада, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи. Затем были успешные выступления на «Новой волне» в проекте «Главная сцена» и «Яркое начало сольной карьеры». И сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи», который собрал больше всего голосов в группе Топ-хит ВК.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» и его ведущая Настя Негода. И у нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за полтора месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 100 000 раз. Мне остается пожелать «Малахиту» долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей и нажать play прямо сейчас.
0: 12 место.

0: трека, который прозвучит в нашем хит-параде сейчас, состоялся неделю назад. Тем не менее, я решила включить его в наш трек-лист. Причина проста. Я отлично знаю артистов, записавших эту песню, и уверена, что их очередной релиз станет одним из самых заметных хитов 2026 года. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: 11

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома –

0: Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими хитами. Перед тем, как зазвучат их треки, я хочу напомнить, что именно благодаря вашему активному голосованию в группе «Топ Хит ВК» мы включили новичков в лайнап концерты «Топ Хит Лайф», и для них выступление на одной сцене со звездами стало незабываемым опытом. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба песен и артистов.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте tophit.ru, группы TopHit ВК и Telegram. Ваши лайки, ваша поддержка — это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас настоящая красотка Кая, которая подарила вторую жизнь суперхиту Игоря Саруханова «Желаю тебе». Кавер Каи в ротации на десятках станций уже набрал больше 30 тысяч эфиров, а сама Кая фантастически исполнила эту песню на Top Hit Live. Желаю этой артистке блестящей карьеры и, конечно, ставлю ее хит в эфир нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяются Анна Асти и Дима Билан с хитом «Под эпилог». Несмотря на такое пессимистическое, я бы даже сказала, фатальное название, эпилог Анны и Димы набирает популярность бешеными темпами. Трек ротирует уже 120 радиостанций, и он уверенно движется к вершинам чартов. Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: И у нас в хит-параде сегодня еще одна эксклюзивная звездная премьера. Свой новый летний хит нам дарит группа «Градусы». На ресницах. Так называется этот трек. Встречайте.
0: Восьмое

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
5: Друзья, с ресниц участников группы «Градусы» мы перемещаемся на «Малиновую луну» группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за сотни тысяч эфиров на 150 радиостанциях. Я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.
4: Седьмое.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Матвей зарелизил трек «Намек на нас». На сегодня песня набрала более 270 тысяч эфиров и уверенно движется в топы чартов и на радио, и в интернете. В общем, «Намек» — еще один потенциальный хит года. А Мот, как минимум, номинант на лучшего артиста 2026 года. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ-хит-чарта».
0: Шестое место.

0: самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа ТОП ХИТ ЧАРТ, в которой мы подводим музыкальные итоги недели, а прямо сейчас будем слушать совсем новые звездные релизы. Голосуйте за музыку,

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
10: Друзья, это были звездные премьеры этой недели, и я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru, группы «Топ Хит» ВК и в Телеграм. Нам, артистам, нужны ваши лайки и ваша поддержка. А прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которые открывают «Елка» и ее апрельский трек «Проще». Встречайте!
9: Пятое.

0: Deep Chart с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» только что, буквально пару дней назад, представили свой первый в этом году релиз, который называется «Холодно». Но, как мне кажется, этот трек имеет все шансы стать самым горячим хитом этого лета, а то и всего 2026 года.
0: Четвертое.

0: года. Тройка лидеров этой недели.
1: Наша следующая героиня – это Мия Бойко. Марина когда-то прославилась треком «Ты мой Пикачу». Ну а сегодня она в основном поет про себя и свои достоинства. И я, как девушка и как ее подруга, ее очень хорошо понимаю. Себя не похвалишь, никто про себя не вспомнит, так что приходится над этим постоянно работать. Новый хит Марины называется «Экспонат». И на прошлой неделе этот трек круто залетел в российский интернет-чарт, встал в ротацию на радио и, конечно, появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат». Встречайте.
0: Третье место.

0: Today.
1: Серебро у нас сегодня опять уходит коллабу трех парней. Мота, Хчо и Баинди, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио, интернет-чарты, топ-хит. А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото сегодня у нас с вами получает Мари Краймбери и ее хит «Давай не ждать». И это первое место Марины не случайно. Трек «Давай не ждать» играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал более 350 тысяч раз. Ну а мы в нашем чарте просто еще раз подчеркиваем, кто из артистов сегодня на вершине. Итак, золото недели получает Мари Краймбери и ее «Давай не ждать».
0: Лидер ТОП-ЧАРТ.

0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 6 июня тур «Тверь-Торжок по следам императрицы Екатерины II». В программе экскурсия в единственный в России музей золотного шитья. Теплоходная прогулка по Волге. Увидим набережную Степана Разина и Афанасия Никитина. Старый Волжский мост, золотые купола церкви Вознесения Христова и многое другое. Прогулка по Тверскому Арбату, путевой дворец императрицы Екатерины II. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Сафонова, Вязьмы. Из других городов. По согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, улица Энгельса, дом 5.

50%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: В Будапеште Пушкаш-Арена вратарь ПСЖ Матвей Сафонов теперь запомнит на всю жизнь. Пари Сен-Жермен второй сезон подряд выиграл Лигу чемпионов, а Сафонов стал первым из россиян, кому удавалось дважды побеждать в главном клубном европейском футбольном турнире. ПСЖ с Арсеналом сыграли 1-1, причем парижане первыми пропустили. В серии после матчевых пенальти Сафонов дважды вынудил игроков английской команды ошибиться. После серии 11-метровых 4-3 победа ПСЖ. В Екатеринбурге Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации в полутяжелом весе, победив обязательного претендента Международной боксерской федерации немца Михаэля Эйферта единогласным решением судей. Уже в первом раунде Эйферт оказался в нокдауне. Теперь на счету 35-летнего Бивола 25 побед, 12 нокаутом и одно поражение. В Болгарии на чемпионате Европы по художественной гимнастике российские спортсменки заняли второе место в групповом многоборе, а первое место в этом виде программы у представительниц Испании. Третьими стали израильтянки. Также российские гимнастки заняли третье место в командном турнире. На открытом чемпионате Франции по теннису в женском одиночном разряде есть примечательные события. Не так давно сменившая спортивное гражданство Анастасия Потапова, выступающая теперь за Австрию, обыграла действующую чемпионку Ролан Гаррос, американку Коко Гауф в трех сетах. Вышли в 1/8 финала также Диана Шнайдер, взявшая верх над украинкой Александрой Олейниковой в двух сетах, и еще одна россиянка Анна Калинская в трех партиях. Она выиграла у Камилы Осарио из Колумбии. На чемпионате России по футзалу все идет к тому, что футболисты «Ухты» второй год подряд выигрывают золотые медали. Во всяком случае, со стороны клуба «Тюмень» не видно достойного сопротивления. В финальной серии до 4 побед «Ухта» ведет уже 2-0, победив на этот раз 5-1. Следующий матч 3 июня в Тюмени. В Казани состоялся своеобразный матч-реванш между регбистами клуба «Стрела Акбарс» и московским «Динамо». Не так давно динамовцы выиграли суперкубок, обыграв казанцев как действующих чемпионов. В этот раз уже в рамках чемпионата страны «Стрела Акбарс», уступая после первой половины встречи, выиграла 37-18, но москвичи пока после 4 туров сохраняют первую строчку в турнирной таблице. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В этот день специалисты в области онкологии и наркологии предложили всем любителям дыма отказаться на сутки от вредной привычки, чтобы защитить нынешнее и будущее поколения от разрушительных последствий для здоровья. Идея врачей получила широкую поддержку. Ее поддержали в средствах массовой информации. Лозунг Всемирного дня без табака в 2017 году «Табак – угроза для развития». Ну а кроме того, сегодня отмечают свой праздник натуральные блондинки – Всемирный день блондинок. Натуральные светлые волосы – явление на сегодняшний день редкое. К такому выводу пришли ученые, по подсчетам которых через 150-200 лет блондины и вовсе исчезнут с лица Земли.
1: Радио Infinity. С нами тепло.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо трех отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: рекламы, умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Радіостанція «Інфініті».
1: Я спустя

0: Завоевывать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
9: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
10: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
12: А в этот день события, ставшие историей.
13: 31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе», которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрел популярность и в других странах. Как считают ученые, настоящая блондинка – явление редкое, и по их подсчетам уже в самом ближайшем времени блондинки окончательно исчезнут с лица земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. Сегодня во Всемирный день блондинок в ряде стран проходят парады блондинок, конкурсы среди них с награждением лучших представительниц светловолосых красавиц.
14: 31 мая – это день рождения велоспорта. Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать именно этот день, 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров. Победителем гонки стал англичанин Джеймс Мур. Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса, их еще называли высокими, а до изобретения пневматической шины оставалось чуть больше 15 лет. Однако соревнования настолько пришлись по вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 километров, в которых триумфально финишировал опять же Джеймс Мур. В гонках участвовали даже две женщины. В России первое велосипедное соревнование состоялось 24 июля 1883 года на Московском ипподроме. С тех пор прошло более 100 лет. Спортсмены разделились на профессионалов и любителей. Давно уже установлено несколько мировых рекордов. Велосипеды оснащены всевозможными устройствами и приобрели способность выделывать различные трюки. Но интерес к велосипеду и данному виду спорта нисколько не уменьшился. Сегодня самой престижной велосипедной гонкой, куда стремится попасть любой спортсмен, считается Тур де Франс, которая проводится с 1903 года.
12: А в этот день события, ставшие историей.
15: Радио Инфинити.

0: идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: Брянской области 15.00.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Я нередко обращаюсь к фразе Магомеда Нурмагомедова «Работайте, братья», и невольно задаюсь вопросом, а не часто ли я это делаю? И понимаю, что если огромное количество музыкантов называет так свои песни, то, наверное, я двигаюсь в верном направлении. Тем более, что ребята на передовой с огромным уважением относятся и к памяти Магомеда, и к его фразе, воспринимая ее как призыв к действию. Работаем, брат. Открывает выпуск «Стар

0: Песня на войне.
1: Группа «Ва-банк» и Александр Ф. Скляр в песне «Ты забыл, брат» пытаются освежить память тем, кто ее напрочь потерял.
2: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня самый красивый и удивительный зоопарк – парк птиц «Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе

дадим все, что можем. Наша совесть чиста, и сомнения не гложет. Верность каждого в этом уважение достойна. Не дадим вас в обиду, страна, будь спокойна. Ради победы отдадим все, что можем. Наша совесть чиста, и сомнения не гложет. Верность каждого в этом уважение достойна. Не дадим вас в обиду,

0: Песня на войне.
1: Друзья, всем привет! На связи музыкальный дуэт «Илай Свой». Слушайте нашу новую песню «Четыре штурма» в программе «Песня на войне». Мама, я...

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Это песня «Дорога», написанная Андреем Павловым на стихи Ольги Старушко. Для программы «Песни на войне».
4: Вещмешки.

0: Ave Christi.
1: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
2: Денис Гарсия.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Песня «На войне».
8: Следующая композиция, которую исполнит Антон Синюта, называется «Бить надо первым». Почему так? Ясно с первых слов.
9: Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым.

Песни группы «Зверобой» я, как вы заметили, очень люблю. А за что? Да за все сразу. За тексты, за мелодии, за вокал, за аранжировки. А в первую очередь, пожалуй, за сильный дух и мощную энергетику.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц. Реклама.
2: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Песня на войне.

Это была, пожалуй, одна из самых крымских песен, которые я слышал от наших московских друзей группы «Куба». «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В этот день специалисты в области онкологии и наркологии предложили всем любителям дыма отказаться на сутки от вредной привычки, чтобы защитить нынешнее и будущее поколения от разрушительных последствий для здоровья. Идея врачей получила широкую поддержку. Ее поддержали в средствах массовой информации. Лозунг Всемирного дня без табака в 2017 году «Табак – угроза для развития». Ну а кроме того, сегодня отмечают свой праздник натуральные блондинки – Всемирный день блондинок. Натуральные светлые волосы – явление на сегодняшний день редкое. К такому выводу пришли ученые, по подсчетам которых через 150-200 лет блондины и вовсе исчезнут с лица Земли.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 1 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный. От 2 до 5 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 741 миллиметр. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 2 июня, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается. Ночью 11-13, днем 19-21 градус. Также до плюс 21 градуса в среду возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел, царство фонтанов в Петергофе с экскурсией, разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Новости спорта. В Будапеште Пушкаш Арена вратарь ПСЖ Матвей Сафонов теперь запомнит на всю жизнь. Пари Сен-Жермен второй сезон подряд выиграл Лигу чемпионов, а Сафонов стал первым из россиян, кому удавалось дважды побеждать в главном клубном европейском футбольном турнире. ПСЖ с Арсеналом сыграли 1-1, причем парижане первыми пропустили. В серии послематчевых пенальти Сафонов дважды вынудил игроков английской команды ошибиться. После серии 11-метровых 4-3 победа ПСЖ. В Екатеринбурге Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации в полутяжелом весе, победив обязательного претендента Международной боксерской федерации немца Михаэля Эйферта единогласным решением судей. Уже в первом раунде Эйферт оказался в нокдауне. Теперь на счету 35-летнего Бивола 25 побед, 12 нокаутом и одно поражение. В Болгарии на чемпионате Европы по художественной гимнастике российские спортсменки заняли второе место в групповом многоборе, а первое место в этом виде программы у представительниц Испании. Третьими стали израильтянки. Также российские гимнастки заняли третье место в командном турнире. На открытом чемпионате Франции по теннису в женском одиночном разряде есть примечательные события. Не так давно сменившая спортивное гражданство Анастасия Потапова, выступающая теперь за Австрию, обыграла действующую чемпионку Ролан Гаррос, американку Коко Гауф в трех сетах. Вышли в 1/8 финала также Диана Шнайдер, взявшая верх над украинкой Александрой Олейниковой в двух сетах, и еще одна россиянка Анна Калинская в трех партиях. Она выиграла у Камилы Осарио из Колумбии. На чемпионате России по футзалу все идет к тому, что футболисты «Ухты» второй год подряд выигрывают золотые медали. Во всяком случае, со стороны клуба «Тюмень» не видно достойного сопротивления в финальной серии до четырех побед. «Ухты» «Авто» ведет уже 2-0, победив на этот раз 5-1. Следующий матч 3 июня в Тюмени. В Казани состоялся своеобразный матч-реванш между регбистами клуба «Стрела Ак-Барс» и московским «Динамо». Не так давно динамовцы выиграли суперкубок, обыграв казанцев как действующих чемпионов. В этот раз уже в рамках чемпионата страны «Стрела Ак-Барс», уступая после первой половины встречи, выиграла 37-18, но москвичи пока после 4 туров сохраняют первую строчку в турнирной таблице. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Радио «Инфинити».

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо трех отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В этот день специалисты в области онкологии и наркологии предложили всем любителям дыма отказаться на сутки от вредной привычки, чтобы защитить нынешнее и будущее поколения от разрушительных последствий для здоровья. Идея врачей получила широкую поддержку. Ее поддержали в средствах массовой информации. Лозунг Всемирного дня без табака в 2017 году «Табак – угроза для развития». Ну а кроме того, сегодня отмечают свой праздник натуральные блондинки – Всемирный день блондинок. Натуральные светлые волосы – явление на сегодняшний день редкое. К такому выводу пришли ученые, по подсчетам которых через 150-200 лет блондины и вовсе исчезнут с лица Земли.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Котлер.
1: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Челябинской области 19:00. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 1 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный. От 2 до 5 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 741 миллиметр. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 2 июня, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается. Ночью 11-13, днем 19-21 градус. Также до плюс 21 градуса в среду возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: конечный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает 6 июня Минск Большой театр. Осталось 8 мест. Самый красивый балет «Баядерка». Идеальное сочетание музыки, хореографии, экзотических образов, яркости, декорации, эмоциональности. Музыка живого оркестра пленит и унесет в мир сказки. До мероприятия прогуляемся по историческому центру Минска. Стоимость 8950 рублей вместе с билетом в бильетаже и трансфером. Забираем туриста из Верхнепровского, Сафоново, Ярцево, Смоленск. Из других городов по согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17, офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19, 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: Новости спорта.
1: Футболисты Пари Сен-Жермен второй сезон подряд выиграли Лигу чемпионов, но в отличие от предыдущего финала, где победа была безоговорочной, в этот раз французская команда первой пропустила, причем уже на 6-й минуте игры отличился Кай Хаверц, и только в середине второго тайма с пенальти Усман Дембеле счет сравнял, и дело дошло до 11-метровых, где парижане были точнее 4-3. Интересно, что в финальных матчах Лиги чемпионов 10 лет не было послематчевых пенальти. Ну а футбольные сборные уже завершают подготовку к чемпионату мира, который, кстати, стартует уже менее чем через 2 недели. Время летит быстро. Один из самых ярких дебютантов турнира, сборная острова Кюрасао, сыграла с шотландцами и проиграла 1-4. Правда, пришлось футболистам Кюрасао проводить с конца первого тайма матч в меньшинстве из-за прямой красной карточки. На чемпионате мира по хоккею знаменательное событие. Команда Швейцарии сыграет в финале 3-й год подряд. Предыдущие 2 раза эта сборная проигрывала в решающем матче, но не факт, что будет так на этот раз. В соперниках хоккеисты Финляндии, которые обыграли 4-2 канадцев, а Швейцария уверенно 6-0 победила норвежцев, которые и так прыгнули выше головы. Стал известен второй финалист Кубка Стэнли. Это Каролина Хэрри Кейнс, обыгравшая дома 6-1 Монреаль и выигравшая серию со счетом 4-1. 20 лет назад Каролина единственный раз выиграла заветный трофей, обыграв в решающей серии хоккеистов Эдмонтона, теперь в оппонентах Вегас, который побеждал в Кубке недавно, 3 года назад, в ближайшую среду первый финальный матч. На открытом чемпионате Франции по теннису в женском одиночном разряде сошла с дистанции прошлогодняя чемпионка турнира американка Коко Гауф, которая уступила в 3 партиях, представляющая Австрию, Анастасии Потаповой, а первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает идти к цели, победив без проблем в 2 сетах Дарью Касаткину, которая выступает за Австралию. Отметим и успех японки Наоми Осаки, которая взяла верх в 3 сетах над американкой Ивой Йович. Как раз Осака и Соболенко сыграют между собой в 1/8 финал. Тем временем футбольный Ливерпуль отправил в отставку главного тренера нидерландца Арне Слота, который работал в команде с мая 2024 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.
3: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити»

0: Ленинградской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Таня.
1: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо трех отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За твою победу.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом.
10: Наш весенний плейлист для тебя.

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 1 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный. От 2 до 5 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 741 миллиметр. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 2 июня, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается. Ночью 11-13, днем 19-21 градус. Также до плюс 21 градуса. В среду возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Радио Инфинити. Радио Инфинити. Инфинити. Радио Инфинити. Радио Инфинити.
1: Инфинити.
2: Инфинити. Пожалуй, лучшее музыкальное радио. Радио Инфинити. За удачу. Радио Инфинити. С нами тепло.
0: Радио Инфинити.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 6 июня тур «Тверь, Торжок по следам императрицы Екатерины II». В программе экскурсия в единственный в России музей золотного шитья. Теплоходная прогулка по Волге. Увидим набережную Степана Разина и Афанасия Никитина. Старый Волжский мост, золотые купола церкви Вознесения Христова и многое другое. Прогулка по Тверскому Арбату, путевой дворец императрицы Екатерины II. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Сафонова, Вязьмы. Из других городов. По согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радиостанция Инфинити.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Челябинской области 22 часа.
1: Вечерняя коллекция.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прямо не в гору.

сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

стыда, с холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.